0: Кой бы тем за нагач та ег мин маму и да удегам с наш те будет Bell Express View. Ни шам датм дну, нем дну ниш, нешт маг ша директ, ништам датм дну, ништам дну нешт. Нешт маг уде ю сцит, Radio Canada, и им хил джишагад вихам ниш шабеш пши будет гех гадош. Нешт маг удегам атаусен хидзе будет Facebook, маму и дау. Гех магадайс по нагач таин уде cbc.ca/мамуидао.
1: Tuttavik, CBC, Nalautingatigut, Nichatitawattok. Allitu harimi, nikitsivimot, sikangoyak, pingasungori latilugu, sitamangomot, tikitsugu. Nunavimi, pivalia yunik, asingin nilu, tusaruminaktunik, nichaitsivattut. Tuttavimik, nalahattaritsi.
2: Saturday Night Jazz with Lila Bialy.
3: The best is yet to come, and babe, won't it be fine?
2: On CBC Music.
4: Well, hello. We find our center on SNJ tonight with relaxation therapy from Ex Miranda, electric relaxation from a tribe called Quest, chillin' with Evan Shea, getting mindful with Uyemi, and ultimately able to breathe again with Alison Shearer. But first, Lori Cullen covers Suzanne Vega with Solitude Standing.